приобретать анимированные фильмы, российские и украинские, давно уже перестали быть традиционными фильмами в этом режиме. Дорогие российские принципы.